0: эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Точик» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу-Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Точик». Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Глава МИД Таджикистана обратился с посланием к международному сообществу. Делегация Республики Таджикистан участвует в заседании группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Посол Таджикистана встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии. В Каире эксперты обсудили вклад Таджикистана в продвижение глобальной водной повестки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В преддверии 4-й международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая состоится с 25 по 28 мая в городе Душанбе, и в свете глобальных водных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на продвижение международной повестки в области водных ресурсов и устойчивого развития, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин обратился с посланием к международному сообществу. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в обращении была подчеркнута ключевая роль воды как основы жизни, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического процветания. Особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества на фоне растущих водных проблем, изменения климата и ускорения таяния ледников. Забота о воде – это забота о нашем общем будущем, отмечено в обращении. Министр иностранных дел вновь призвал правительство, международные организации, финансовые институты, научные круги, молодежь, частный сектор и другие заинтересованные стороны принять участие в водной конференции в Душанбе. Семнадцатое заседание группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции проходит с 18 по 22 мая в Вене, Австрия. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, делегацию Таджикистана на мероприятие возглавляет заместитель директора Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фируз Камолзода. В ходе заседания Фируз Камолзода представил участникам позицию Таджикистана по вопросам эффективной реализации положения Конвенции ООН против коррупции, укрепления прозрачности, предупреждения коррупционных факторов и развития международного сотрудничества в этой сфере. Встреча чрезвычайного уполномоченного посла Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии Акрама Карими, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по протокольным вопросам Абдулмаджидом Аль-Самари состоялась в Риаде. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. В Каире по инициативе посольства Республики Таджикистан в Египте в сотрудничестве с Центром политических и медийных исследований ХИВАР состоялся международный научно-практический семинар «Таджикистан и четвертая водная конференция». Как сообщили в посольстве Таджикистана в Египте, в семинаре приняло участие большое количество представителей египетских СМИ, экономических, водных, климатических и экологических учреждений Египта. Чрезвычайно полномоченный посол Таджикистана в Египте Парвиз Мирзозода обозначил основные цели 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Душанбе в День молодежи 23 мая станет вновь частью масштабного международного полумарафона «Онрин» от Лиги Героев. Забег пройдет на 4 дистанции – 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам столицы вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми местами. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. В забеге, по предварительным данным, примут участие более 500 человек. Организаторами забега выступает Комитет по делам молодежи и спорта, Ассоциация бега и марафонов Таджикистана, а также мэрия Душанбе. Принять участие в полумарафоне сможет любой желающий. Организаторы отмечают, что забег пройдет как для первого официального старта, так и для тех, кто хочет установить личный рекорд. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глубоко обеспокоен масштабами и скоростью вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом пишет газета «Гардиан». По его словам, с начала новой вспышки в Демократической Республике Конго было зарегистрировано по меньшей мере 500 предполагаемых случаев заболевания Эбола и 130 предполагаемых смертей. 30 случаев заболевания были подтверждены в северо-восточной провинции Конго и Тури, и 2 случая подтверждены в Кампале, Уганда. Эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций, включая усиление эпидемиологического надзора, отслеживания контактов и проведения лабораторных исследований, заявил Тедрос Адханом Гебрейесус. Напомним, вирус Бунди-Бугио, разновидность вируса Эбола, вызывающая нынешнюю вспышку заболевания, не имеет вакцин или методов лечения. Разрушительная серия сильных штормов на великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощными торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями. Об этом передает Казинформ. Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году. Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов в воскресенье, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 112 км в час в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Туджик». Не переключайтесь.

Это радио ОВОЗе. И в сегодняшней программе «Вода и климат» мы расскажем о глобальных инициативах президента Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона на международной арене.

Глобальные инициативы. Главы государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, на международной арене обладают значительной политической и гуманитарной важностью. Инициативы Таджикистана по вопросам воды и климата, в том числе выдвинутые в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, способствуют укреплению международного сотрудничества в этой сфере, достижению соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также обеспечению экологической безопасности. В современных условиях, когда более 2 миллиардов человек на планете испытывают нехватку чистой питьевой воды, данные инициативы оцениваются как своевременные и крайне востребованные. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, исходит из понимания того, что решить эти проблемы возможно лишь путем объединению усилий и солидарности. С учетом того, что около 60% водных ресурсов региона Центральной Азии в пределах бассейнов рек Амударья и Сырдарья формируется на территории Республики Таджикистан, и страна не испытывает дефицита доступа к пресной воде, глобальные инициативы президента Таджикистана свидетельствуют о дальновидности и гуманизме. Лидер нации проявляет заботу не только о будущем таджикского народа, но и о будущем всего человечества, рассматривая решение этих проблем в русле взаимосвязанности и совместной деятельности в сфере водных ресурсов и климата.

0: Сегодня мы с гордостью можем отметить, что глава государства Таджикистан является автором 6 глобальных инициатив. Это Международный год пресной воды 2003 года, Международное десятилетие действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год, Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международный год сохранения ледников 2025 год, а также совместно с Францией Международное десятилетие действия по криосферным наукам 2025-34 годы. Следует также подчеркнуть, что в соответствии с одним из мандатов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, начиная с 2025, ежегодно 21 марта отмечается как Всемирный день ледников. Кроме того, 25 апреля 2025 года на 81-й сессии Экономической-социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана была единогласно принята предложенная Республикой Таджикистан резолюция укрепления сотрудничества в области водных ресурсов и изменения климата в целях устойчивого развития в регионе Азии и Тихого океана. 12 декабря 2025 года по инициативе Республики Таджикистан и Перу на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция сохранения ледников и криосферы.
1: Я Далер Абдуразок Зуда, начальник управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Что касается глобальных водных инициатив Республики Таджикистан, наша страна планомерно и последовательно продвигает на глобальном уровне водную повестку дня, связанную с решением водных проблем. Но перед тем, как начать разговор о наших глобальных водных инициативах, я хотел бы сперва дать оценку ситуации, которая была в мировом масштабе на тот период, то есть в 2000-х годах. Водный вопрос в связи с тем, что численность населения на глобальном уровне быстро увеличивалась. Если взять статистику, в 1960 году численность населения составляла всего 3 миллиарда. А за последние 40 лет до 2000 года численность населения увеличилась до 6 миллиардов. То есть человечеству понадобилось, чтобы достичь 3 миллиардов в 1000 лет за последние 40 лет в связи с тем, что условия жизни улучшились, и в связи с этим рост темпа рождаемости увеличился. За 40 лет мы 100% на глобальном уровне численность населения увеличилась до 6 миллиардов человек. Исходя из этого, потребность водных ресурсов максимальными темпами увеличивалась. И вы, как вы знаете, из-за того, что в 20 веке наблюдался бурный рост промышленности, такого никогда в истории не было. Бурный рост освоения сельскохозяйственных земель. И в связи с этим использование водных ресурсов резко увеличивалось. На сегодняшний день водные ресурсы являются наиболее используемыми ресурсами на планете. Если мы в целом возьмем все ресурсы, которые использует человечество, золото, уголь, нефть, все вместе взятые не сравнится с теми водными ресурсами, которые использует человечество за год. То есть вот берем и сравниваем. Все используемые ресурсы не сравнятся с тем объемом водных ресурсов, которые использует человечество. То есть на сегодня мы используем где-то 4000 кубокилометров воды в год. Это все население Земли, это примерные оценки, но это все подсчитано. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день экономически доступные водные ресурсы, их объем составляет около 13 кубокилометров в год. Это почти 3 раза превышает тот объем, который на сегодня человечество использует. Но водные ресурсы питьевого качества, они по земному шару распределены неравномерно. Например, в таких странах, как Бразилия, Канада, Россия, наблюдается избыток водных ресурсов. Если взять страны Африки и Азии, там наблюдается нехватка водных ресурсов. То есть некоторые страны имеют очень большие водные ресурсы, а некоторые страны не имеют. Также на мировом масштабе проблема водных ресурсов не только в том, что его не хватает для питья. Также есть проблема стихийных бедствий, связанных с водой. Вот, например, наша страна Таджикистан каждый год практически сталкивается с проблемами, связанными с наводнениями, сели. Наносится огромный ущерб, экономический ущерб, и людские потери бывают. Если взять на мировом масштабе, на сегодня каждый год стихийных бедствий наносится ущерб в размере около 60 миллиардов долларов США. Это огромные суммы. Также в европейской части, если планету взять, там существует проблема качества воды. Из-за того, что европейские страны очень развиты, и там очень развита промышленность, водные ресурсы, реки, озера загрязняются сбросами вот этих промышленных предприятий. И там существует проблема качества питьевой воды. В странах Африки существует проблема нехватки водных ресурсов. Там просто не хватает воды для промышленности, для сельского хозяйства, для обеспечения населения питьевой водой. Момент тоже наблюдается в Центральной Азии, в особенности в странах Низовья. Учитывая вот все эти проблемы на глобальном уровне, также необходимо отметить, что сегодня в мире существует больше 275 трансграничных бассейнов рек. То есть эти бассейны расположены на территориях нескольких стран. И есть проблема вододеления между этими странами, есть проблема сотрудничества между этими странами. Например, бассейны реки Нил. Есть проблема между Египтом и Эфиопией по вопросам вододеления, использования водных ресурсов. То есть в различных регионах мира есть проблемы, связанные с сотрудничеством между странами по использованию и охране водных ресурсов. Анализируя все вот эти проблемы, имеющиеся на глобальном уровне, правительство Республики Таджикистан, президент нашей страны начали инициировать водные инициативы на глобальном уровне. У нас был опыт анализа проблем в собственной стране. И мы планировали и выдвигали цели по решению этих проблем. И когда мы анализировали и проблемы в мировом масштабе, вот было принято решение, что вот эти цели соответствуют вот на мировом уровне. И вот, да. И наша страна, вот наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, его первой инициативой была инициатива об объявлении 2003 года Международным годом пресной воды, чтобы решить проблемы, связанные с обеспечением населения мира пресной, вот, качественной питьевой водой. На тот период более 1,2 миллиарда человек в планете не были обеспечены чистой и качественной питьевой водой. И вот эта инициатива также была направлена на решение вот этих проблем. Конечно, каждая инициатива имеет свои цели и задачи внутри себя. Не только что вот объявили какой-то год названием Международный год пресной воды, а эта инициатива под собой имеет определенные цели, механизмы реализации целей, механизмы финансирования вот этих целей. Также разрабатывались различные программы во всем мире, региональном и национальных масштабах. Далее у нас была инициатива объявления 2005-2015 годов Международным годом действий «Вода для жизни». Целью данной инициативы было вдвое уменьшить численность населения, которое не имеет доступ к чистой питьевой воде. То есть с 1,2 миллиарда человек уменьшить этот объем до 600 миллионов человек. И эти цели частично были выполнены. За этот период численность населения, которое не имеет доступ к качественной питьевой воде, сократилась до 750 миллионов человек. Можно сказать, хороший результат. Но, как вы знаете, в этот период, в 2008 году, случился мировой финансовый кризис, который тоже оказал свое негативное воздействие на реализацию целей десятилетия. А как мы знаем, решение всех вот этих вопросов и целей, которые поставлены перед десятилетием, требует финансовых ресурсов. Без материальной обеспеченности решение водных вопросов практически невозможно. Как можно построить без финансовых ресурсов, например, очистную станцию, систему водопровода. Это невозможно. И, конечно же, вот мировой кризис оказал свое негативное воздействие. Но в целом многие задачи за этот период были решены. И вот бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун, он дал очень хорошую оценку по итогам реализации данного десятилетия. Он говорил, что ни одно прежнее вот решение, прежние действия не сравнятся по результатам с вот этим десятилетием действий «Вода для жизни». Далее у нас была международная глобальная водная инициатива об объявлении 2013 года международным годом водного сотрудничества. Как я уже говорил, в мировом масштабе существует более 275 бассейнов трансграничных рек, которые расположены на территории 145 стран. И между ними, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество, разработать устойчивые механизмы по сотрудничеству и в целом продвигать вопросы сотрудничества на мировом масштабе, была инициирована вот эта инициатива со стороны нашего президента. И она тоже дала свой, вот эта инициатива тоже дала свой вклад в решении водных вопросов, связанных с сотрудничеством на мировом масштабе. Были предложены, разработаны механизмы устойчивого сотрудничества между странами. Следующей инициативой нашей была объявление 2018-2028 годов международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Почему эта инициатива была продвинута, инициирована? Как я уже сказал, в мире уже на сегодняшний день все еще остаются необеспеченными качественной питьевой водой где-то 750 миллионов человек. Также еще остались вопросы нерешенными, связанными с экологической безопасностью водных объектов. Также есть вопросы, связанные с стихийными бедствиями, связанными с водными ресурсами. С учетом того, что изменение климата воздействует негативно на эти процессы, была инициирована новая водное десятилетие. Также необходимо отметить, что по некоторым данным ученых, к 2050 году численность населения планет достигнет до 9 миллиардов человек. И, конечно же, чтобы обеспечить дополнительно еще 2 миллиарда человек, которые увеличатся, их численность на 2 миллиарда, требуется расширить сельскохозяйственные земли, да, или обеспечить эффективность орошений. Будет необходимость увеличения промышленности, чтобы обеспечить вот это население. То есть была необходимость на международном уровне инициирования новой инициативы, которая бы сплотила все мировое сообщество вокруг одной идеи, одной цели. Такую инициативу наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, первый раз объявил о необходимости инициирования нового международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2015 году в рамках 7-го Всемирного водного форума в Республике Корея. И тогда участники 7-го Всемирного водного форума приняли хорошо данную инициативу, можно сказать, поддержали данную инициативу. Затем были проведены соответствующие работы со стороны ответственных министерств и ведомств Республики Таджикистан по разработке концепции реализации вот этой нового водного десятилетия. Нужно было объяснить мировому сообществу о необходимости вот этого нового десятилетия, обосновать, то есть необходимость. На дипломатическом уровне, на уровне конференции, на уровне семинаров эта работа была проведена. 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией объявила 2018-2028 года международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Соавторами данной резолюции выступили 177 государств-членов Организации Объединенных Наций. Да, что свидетельствует о том, что данная инициатива была принята всеми практически странами. И сейчас настал период уже реализации данного десятилетия. Правительство страны уделяет очень серьезное внимание данному вопросу, подходит к этому вопросу планомерно. И мы надеемся, что мы достигнем хороших результатов по реализации данного десятилетия.

Четвертая конференция в рамках Душанбинского водного процесса, способствуя укреплению водной дипломатии, формирует пространство для конструктивного диалога между государствами, международными организациями, донорами, частным сектором и гражданским обществом. Данный формат сотрудничества создает предпосылки для выдвижения совместных инициатив, разработки региональных международных проектов, а также привлечения инвестиций в водный сектор. Наряду с этим конференция содействует согласованию позиций стран на глобальных платформах и усиливает голос Таджикистана на международной арене при обсуждении решения водных вопросов. Нынешняя конференция рассматривается как важный этап подготовки конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и имеет особое политическое и практическое значение. С точки зрения внешней политики и с учетом активной роли Республики Таджикистан в продвижении глобальной водной повестки, наша страна посредством Душанбинской водной конференции прежде всего предоставит международному сообществу послание о необходимости укрепления международного сотрудничества для решения проблем, связанных с водными ресурсами, изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

климата, а также наладить новое сотрудничество и выдвинуть совместные инициативы. В частности, 6 тематических сессий охватят ключевые направления глобальной водной повестки, включая «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», «Вода как средство сотрудничества», «Вода в многосторонних процессах» и «Инвестиции в водные ресурсы». Следует отметить, что для обеспечения согласованности 4-й Душанбинской водной конференции с конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах 2-4 декабря 2026 года, выше упомянутые тематические сессии соотнесены с темами интерактивных диалогов последнего. Одновременно для широкого вовлечения различных общественных групп предусмотрено проведение отдельных форумов, включая форумы частного сектора, молодежи, женщин и научного сообщества. Эти площадки направлены на расширение диалога, обмена знаниями и укрепление партнерства на местном, национальном и международном уровнях. Таким образом, конференция станет не только пространством для диалога, но и практической платформой для формирования партнерств, выдвижения новых инициатив и принятия конкретных обязательств в области устойчивого управления водными ресурсами на глобальном уровне.

Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Это радио «Овози Тоджик». На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам «Устойчивая энергия для всех» и «Международное десятилетие устойчивая энергия на период до 2024 года». Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие и увеличивающие природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике, то есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП, это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенное при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем в сценарии обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировую урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности и рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальной и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику. Стимулирование инноваций и укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест в коричневой экономике. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта.
Однако в секторах капитал, которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение разрешения в правом продаже, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие, рост и занятость, как коричневая. А в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневую, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные экспертные работы, усилится научный контроль за соблюдением ужесточающих экологических стандартов. Для финансирования проектов зеленой экономики потребуется государственная помощь, налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также озеленение государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного глобального зеленого курса, направляющего в этот сектор капиталы, технологии, рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок для мелкомасштабных технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения, инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

Новости на канале ОВОЗе Тоджик. Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Глава МИД Таджикистана обратился с посланием к международному сообществу. Делегация Республики Таджикистан участвует в заседании группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Посол Таджикистана встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии. В Каире эксперты обсудили вклад Таджикистана в продвижение глобальной водной повестки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В преддверии 4-й международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая состоится с 25 по 28 мая в городе Душанбе, и в свете глобальных водных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на продвижение международной повестки в области водных ресурсов и устойчивого развития, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин обратился с посланием к международному сообществу. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в обращении была подчеркнута ключевая роль воды как основы жизни, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического процветания. Особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества на фоне растущих водных проблем, изменения климата и ускорения таяния ледников. Забота о воде – это забота о нашем общем будущем, отмечено в обращении. Министр иностранных дел вновь призвал правительство, международные организации, финансовые институты, научные круги, молодежь, частный сектор и другие заинтересованные стороны принять участие в водной конференции в Душанбе. Семнадцатое заседание группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции проходит с 18 по 22 мая в Вене, Австрия. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, делегацию Таджикистана на мероприятие возглавляет заместитель директора Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фируз Камолзода. В ходе заседания Фируз Камолзода представил участникам позицию Таджикистана по вопросам эффективной реализации положения Конвенции ООН против коррупции, укрепления прозрачности, предупреждения коррупционных факторов и развития международного сотрудничества в этой сфере. Встреча чрезвычайного полномоченного посла Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Акрама Карими, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по протокольным вопросам Абдулмаджидом Аль-Самари состоялась в Риаде. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. В Каире по инициативе посольства Республики Таджикистан в Египте в сотрудничестве с Центром политических и медийных исследований ХИВАР состоялся международный научно-практический семинар «Таджикистан» и четвертая водная конференция. Как сообщили в посольстве Таджикистана в Египте, в семинаре приняло участие большое количество представителей египетских СМИ, экономических, водных, климатических и экологических учреждений Египта. Чрезвычайно полномоченный посол Таджикистана в Египте Парвиз Мирзозода обозначил основные цели 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года. Душанбе в День молодежи 23 мая станет вновь частью масштабного международного полумарафона «Онрин» от Лиги Героев. Забег пройдет на четырех дистанциях: 1 километр, 5 километров, 10 километров
и 21,1 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам столицы вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми местами. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. В забеге, по предварительным данным, примут участие более 500 человек. Организаторами забега выступает Комитет по делам молодежи и спорта, Ассоциация бега и марафонов Таджикистана, а также мэрия Душанбе. Принять участие в полумарафоне сможет любой желающий. Организаторы отмечают, что забег пройдет как для первого официального старта, так и для тех, кто хочет установить личный рекорд. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адамон Гебрейсес заявил, что глубоко обеспокоен масштабами и скоростью вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом пишет газета «Гуардиан». По его словам, с начала новой вспышки в Демократической Республике Конго было зарегистрировано по меньшей мере 500 предполагаемых случаев заболевания Эболы и 130 предполагаемых смертей. 30 случаев заболевания были подтверждены в северо-восточной провинции Конго и Тури, и 2 случая подтверждены в Кампале, Уганда. Эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций, включая усиление эпидемиологического надзора, отслеживания контактов и проведения лабораторных исследований, заявил Тедрос Аданом Гебрейсус. Напомним, вирус Бунди-Бугио, разновидность вируса Эбола, вызывающая нынешнюю вспышку заболевания, не имеет вакцин или методов лечения. Разрушительная серия сильных штормов на великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощными торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями. Об этом передает Казинформ. Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году. Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов в воскресенье, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 112 км в час в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Туджик». Не переключайтесь.

уважаемые слушатели, но и сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразма. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения.

Останки принцессы Саразмы были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположенное в 15 километрах к западу от административного центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Как мы сообщали ранее в своем послании парламенту страны, основатель мира национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что в 2021 году в Таджикистане будет организовано празднование старинного городища Саразма. Азудах Шабану, царица, жена Шапура I Великого, второго Шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами и даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицей. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом.

0: Вот такая история о принцессе Саразма. Ну, а далее мы уйдем в более древние века, в каменный век. А о нем нам расскажет сотрудник Института истории Академии наук Республики Таджикистан.
1: Я Худжигельдиев Туран, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Основное направление моей деятельности – это археология каменного века, изучением древних и древнейших страниц истории нашей республики. Благодаря исследованиям в советские годы создана большая база научного материала по изучению каменного века, начиная исследованиями академика Кладникова и затем его учеником Вадимом Александровичем Рановым. Были изучены десятки древнейших памятников на территории Таджикистана. Они представлены всеми периодами каменного века, начиная от Нижнего Палеолита, и самой древней стоянкой на территории Таджикистана. Одна из древнейших на территории бывшего Советского Союза – это стоянка Кульдара, которая датируется примерно около миллиона лет тому назад. Огромная заслуга в изучении каменного века принадлежит моему учителю, члену-корреспонденту Академии наук Вадиму Александровичу Уранову, который на протяжении почти 50 лет занимался изучением каменного века Таджикистана. Надо сказать, что он оставил огромное наследие как в письменном варианте, так и в коллекционном. Что такое каменный век? Каменный век – это нет ни изделий из металла, ни из бронзы, ни из других металлических предметов. Это природные материалы, использование древними людьми природного материала – это камень, разломанные кости животных, имеющие острые края, и ветви деревьев. Практически больше другого материала, как говорится, человек в древнейшие периоды не был знаком с ними. Конечно, разуму человека использовать расколотый материал, каменный материал, который имеет острые края, конечно, он был использовал от увиденного в природе, что расколотые камни имеют острые края, которые могут резать, например, туши животных или выполнять какие-то другие функции. И со временем человек изучал технологию расщепления камня, изготовления из него всяких орудий труда, которые со временем, ранних периодов, более поздним, они совершенствовались, увеличивались типы орудий, которые применялись дифференцированно для каждой какой-то операции, для обработки кожи, обработки кости или других операций.

Здесь нужно отметить, что каменный век подразделяется на три периода: на палеолит, мезолит и неолит. Неолит – это поздний каменный век, 5-6 веков назад.

0: техника.
1: Что интересного вот при раскопках? Вы как археолог участвовали в этих экспедициях?
0: Конечно, экспедиции это в последнее время не так много, но раньше были частые поездки в экспедиции, где производились раскопки стоянок каменного века. У нас материальная культура представлена только инвентарем из камня и редко из костей. Поэтому, как сказать, визуально это не специалисту, исследователю каменного века. И определить, и визуально оценить ее морфологические признаки или какую-то ценность, практически это неинтересно для специалистов других, для исследователей других более поздних периодов. Поэтому специалисты каменного века, они уже в своем кругу разделяются по изучению каждого периода каменного века. Это, например,
1: это на большие глубины. Как вот определяется, что вот именно вот здесь надо производить раскопки? Как это происходит вообще?
0: Ну, определение местоположения бывает разное. Есть разведочные работы, когда идете пешком по территории, обычно на террасовидных уступах по берегам рек или небольших ручьев, и на поверхности земли, если вы, может быть, разрушенные стоянки в результате деятельности человека, современной деятельности человека, это разрушенные стоянки каменного века, и на поверхности земли очень много артефактов из камня. Можем заключить, к какому периоду каменного века это относится. Нет, этому камню примерно худжи, этому камню 40 тысяч лет.
1: Вот я бы мимо прошла бы,
0: да,
1: ничего
0: это,
1: не обратила.
0: Вот это я об этом и говорю, что не специалисту каменного века, это буквально вот то, что лежит на дорогах, на обочинах дорогах, а техники, движение техники расщепленной, это, конечно, трудно. Поэтому, когда на поверхности земли находимся, они могут быть разным количеством, единичных до сотен тысяч. И на этом месте либо закладывается раскоп, если там не определяется культурный слой, то это считается у нас стоянка с разрушенным культурным слоем. Ну и в зависимости от их количества определяется тип стоянки. Одной стоянки Худжи, это примерно 40 километров от Душанбе. Люди жили недалеко от ручья, и там очень мощный культурный слой, и около 7 тысяч артефактов найдено, раскапывалось в 70-х годах Рановым, и мне посчастливилось вместе с ним раскапывать его в 97-м году. Как определять 40 тысяч лет? В результате раскопок отбирали образцы угля, и по радиоуглеродному анализу которого определяется датировка, целая серия 7 или 8 образцов, и примерно от 37 до 42 тысяч лет дал этот радиоуглеродный анализ этого угля. Поэтому и, как сказать, это является основой для абсолютной датировки материала. Если брать самые древние стоянки, вот я как сказал, самая древняя Кульдара, она самая древняя единичная.
1: Это где Кульдара?
0: Это в Хавалинском районе на юге Таджикистана, в Хатлонской области. Это относится к каратаусской культуре, это галечная культура, которая у нас датируется примерно от 950 до 200 тысяч лет. Вот в этом периоде у нас вот самая древняя культура – одна стоянка. Затем примерно средний этап этой культуры – примерно около 6-7 стоянок. Более поздний этап – это тоже около 6-7 стоянок. Но самый массовый у нас – это количество стоянок. Это у нас в неолите, это уже поздний каменный век, который, я как сказал, было примерно от 6 до 4 тысяч лет тому назад, и количество этих стоянок превышает около 400.
1: А Таджикистан, территория была такая же, или уже горы были сформированы, или как были равнины, морем, что было тогда?
0: Если мы говорим о лесовом палеолите, то 1 миллион лет назад мы видим, что от стоянки до современной земной поверхности примерно накопилось 150 метров леса. То есть, если стоянка Кульдара миллион лет тому назад над уровнем реки Оби-Мазар была примерно около 7-8 метров, что через миллион лет накопилась масса 150 метров. То есть постепенно мощность лесовых отложений по берегам рек постепенно увеличивалась и увеличивалась. За счет чего? За счет пылеватого материала, который приносит нам ветры западного направления. Это та, современная так называемая афганцы. И она зашла, и у нас, как вы сами знаете, после афганцев 2-3 дня серая такая мгла стоит. Угу. И вот это вся пыль, это там миллионы тонн. И вот постепенно она за 2-3 дня она оседает, и это оседание примерно получается за 100 тысяч лет, примерно 10 метров. И вот эта вот масса, которую я говорю вам, на Кульдаре, вот эта вот масса постепенно приводит к изменению климата. И параллельно с отложением неполеватого материала, если при климатическом оптимуме, то они постепенно тоже погребали и тот культурный слой, который мы носим к каменному веку. Поэтому они были в погребенном состоянии, то есть о том слое, о котором мы говорили. И вот этот вот большой плюс наших памятников в лесовом палеолите, так называемом, в том, что они сохранили культурные слои разных периодов каменного века. Вот.
1: Каким человек? Что он умел? Как он жил? Была ли семья? О чем он думал?
0: Если говорить о лесовых стоянках, то стоянки лесовых, они открытых пространств. Это нижний палеолит. Если говорить о памятниках среднего палеолита, то у нас стоянки Озикичик, например, они уже отражают их жизнь в пещере. То есть они уже находят такие естественные укрытия, как пещеры, гроты или навесы. Позже в неолите у нас таких строительных конструкций каких-то у нас обнаружено не было. У нас в предельных территориях уже небольшие маленькие комнаты глинобитные уже появляются примерно 7 тысяч лет до нашей, то есть примерно 9 тысяч лет тому назад, как, например, в Туркмении, уже появляются небольшие маленькие домики, уже появляются жилища.
1: Долго тогда жил человек?
0: Если говорить о Озикичик, это примерно 35-40 тысяч лет, и толщину культурного слоя, то если, например, говорить о Ханако, там примерно около 6-7 метров, и с учетом скорости накопления поливатого материала, то есть там примерно получается, что нижнее залегание и верхнее между ними расстояние, учетом скорости накопления, получается примерно от 5 до 15 тысяч лет. Нельзя сказать, что жили постоянно. То есть есть перерывы между горизонтами залегания камней, какие-то периоды времени местонахождения этих людей. Те региональные изменения климата, они, конечно, тоже влияют.

0: Чем питался древний человек? Какие животные обитали на территории нашего Таджикистана? О флоре и фауне далее наш рассказ.
1: Если говорить о стоянке Худжи, были найдены кости бухарского оленя, джейрана, волка. Если говорить о более ранних нижнепалеолитических, то там даже были и кости слона были тоже найдены. Фауну нам, фаунистические определения нам делают палеозоологи, палеонтологи, которые на основании костного материала, который мы предоставляем из нашего археологического материала, то есть они определяют нам виды животных.
0: Почему именно вот каменный век? Чем вас заинтересовало?
1: Заинтересовывает, как есть хороший учитель, и он доходчиво и с вдохновением рассказывает вам о своей работе с состоянием каменного века. Поэтому мне повезло со своим учителем, это Владимиром Александровичем Мироновым, благодаря которому, энтузиазму которого, появилось мое желание заниматься этим каменным веком.
0: Что бы вы вот могли такого еще вот удивительного рассказать вот нашим слушателям? Вас поразило вот как историка, как археолога? Что-то уникальное?
1: В каменном веке поражает то, что люди, не владевшими знаниями, изучали технику расщепления камня. То есть они смотрели на нуклеус, и они из этого нуклеуса по форме нуклеуса и по расположению негативов на этом нуклеусе, они искали пути расщепления таких форм, отщепок или пластин, из которых они могли изготавливать те орудия, которые им нужны были в хозяйстве. Вот это вот самое... То
0: Но есть он это... достаточно прочный или он сейчас прочный? Тогда он как?
1: Нет, это очень прочный материал.
0: А как они?
1: Но несмотря на это, они все равно подвергались... Рабочие края при работе все равно подвергались к истощению от работы. Для расщепления камня использовался жесткий отбойник, это называемый. Берете другую гайку, другим камнем начинаете бить по другому камню и начинается отщепляться. Вот эта вот техника расщепления постепенно, конечно, тоже развивалась и у человека. Надо отметить, что если мы имели 50-е годы для произведения расчетов

0: первых следов проявления этого автомобиля до конца каменного века. То есть всю эту картину изменений в орудийном наборе, техники расщепления, технологии расщепления, всю эту картину памяти каменного века на территории Таджикистана показывает свою хорошую последовательность. Вот эта уникальность нашего региона еще в том, что, как я сказал, это памятники лесового палеолита. Они имеются только в наш регион. Ситуация нашего региона позволила сохранить эти культуры содержащие слои.
1: Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о Таджикистане каменного века, о зарождении нашей древней культуры. Это было время начала всех начал. Притрагиваясь к этим фавлянтам, я была причастна к истории моей страны. Представляете себе, что это такое? Держать в руках камень, которому доказано миллион лет. Незабываемое ощущение. Нужно все-таки знать свою историю. А как известно, не зная своей истории, нельзя идти и в будущее.

Ну, еще немного о литературе. Для меня не было сюрпризом, что мой рассказ «Отец и его дети» был включен в антологию маленьких рассказов писателей из 53 стран мира, который был издан недавно Германией. Об этом заявил таджикский писатель Абдугафор Абдуджаборов. По его словам, ранее немецкие издатели обратились к нему с просьбой направить им несколько его рассказов небольших размеров. Я отправил им 12 маленьких своих рассказов, переведенных на русский и английский языки. Их выбор остановился на «Отец и его дети», рассказывает писатель. До издания книги еще в конце прошлого года немецкие издатели отправили ему гонорар за рассказ в размере 200 евро. По инициативе немецких литераторов и издателей Алиды Бремер и Майка Крюгера в Германии под названием «Удачные эффекты» в книжном и электронном виде на немецком языке вышла антология маленьких рассказов писателей из 53 стран мира. Предисловие книги написано президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером. По информации издателя, они намерены издать антологии и на ряде других европейских языках. В книгу также вошли маленькие рассказы писателей из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Армении, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Украины и ряда стран Европы и Азии.

Уважаемые слушатели, ну а теперь мы вам предлагаем послушать этот рассказ «Отец и его дети». Вечером старик собрал вокруг дастархана двух взрослых сыновей и 19-летнюю дочь. Он сидел молча, думая о чем-то. Тяжело вздохнул. Усилием воли старик старался найти нужные слова для начала разговора. «Я вынужден вам сообщить, что ваша мать больна, и осталось жить считанные дни», — так утверждают врачи. Гробовая тишина. Никто не промолвил ни слова. «Какая наша мать?» — наконец решилась спросить у отца дочь. «Мать, которая выносила каждого из вас более 9 месяцев. Мы росли без матери». Старик не нашелся, что сказать. Почти 20 лет мать ни разу не вспомнила о детях, не навестила их, хотя жила с ними в одном городе. Бросила их совсем маленькими. Не интересовалась их здоровьем, их жизнью. Была занята своей жизнью, хотя Бог не дал ей больше детей. На следующий день мужчина пошел к отцу больной женщины и молча протянул ему деньги. Это на лекарства. Спустя 2 недели женщина в муках покинула этот мир. Была одинока. Одна и умерла. Старик вновь позвал своих детей. Долго молчал. Его всего трясло. «Ваша мама умерла», — наконец выговорил он. «Завтра похороны». В комнате воцарилось жуткое тяжелое молчание. На этот раз дети не промолвили ни слова. В глазах холодное безразличие. На следующий день дети старика стояли в кругу родственников усопшей женщины. Даже в эту горькую минуту в их сердцах не появилось никаких добрых чувств. Любовь к матери в их душах умерла очень рано, и эта женщина была для них чужой. Они не смогли бы себя заставить не только разрыдаться, но даже проронить и слезинку. Вечером сыновья спросили у отца: «Почему вы заставили нас нести ее гроб?» «Не знаю», — молвил он, глядя прямо в глаза своим сыновьям. «Возможно, для того, чтобы вы не держали на нее зла и отпустили все обиды, не зачерствели душой, пока молодые». Уважаемые слушатели, этот рассказ нашего таджикского писателя Абдугафура Абдуджаборова был внесен в антологию маленьких рассказов писателей из 50 стран мира, который был издан в Германии.

Уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио ВОЗ и Таджик выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Овозит Таджик.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами.

Это радио ОВОЗИ ТОЧИК. И в сегодняшней программе «Вода и климат» мы расскажем о глобальных инициативах президента Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона на международной арене.

Глобальной инициативы главы государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, на международной арене обладает значительной политической и гуманитарной важностью. Инициативы Таджикистана по вопросам воды и климата, в том числе выдвинутые в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, способствуют укреплению международного сотрудничества в этой сфере, достижению соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также обеспечению экологической безопасности. В современных условиях, когда более 2 миллиардов человек на планете испытывают нехватку чистой питьевой воды, данные инициативы оцениваются как своевременные и крайне востребованные. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, исходит из понимания того, что решить эти проблемы возможно лишь путем объединению усилий и солидарности. С учетом того, что около 60% водных ресурсов региона Центральной Азии в пределах бассейнов рек Амударья и Сырдарья формируется на территории Республики Таджикистан, и страна не испытывает дефицита доступа к пресной воде, глобальные инициативы президента Таджикистана свидетельствуют о дальновидности и гуманизме. Лидер нации проявляет заботу не только о будущем таджикского народа, но и о будущем всего человечества, рассматривая решение этих проблем в русле взаимосвязанности и совместной деятельности в сфере водных ресурсов и климата.

Сегодня мы с гордостью можем отметить, что глава государства Таджикистан является автором 6 глобальных инициатив. Это Международный год пресной воды 2003 года, Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год, Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международный год сохранения ледников 2025 год, а также совместно с Францией Международное десятилетие действия по криосферным наукам 2025-34 годы. Следует также подчеркнуть, что в соответствии с одним из мандатов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, начиная с 2025, ежегодно 21 марта отмечается как всемирный.

0: Всемирный день ледников. Кроме того, 25 апреля 2025 года на 81-й сессии Экономической-социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана была единогласно принята предложенная Республикой Таджикистан резолюция укрепления сотрудничества в области водных ресурсов и изменения климата в целях устойчивого развития в регионе Азии и Тихого океана. 12 декабря 2025 года по инициативе Республики Таджикистан и Перу на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция сохранения ледников и криосферы.
1: Я Далер Абдуразок Зуда, начальник управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Что касается глобальных водных инициатив Республики Таджикистан. Наша страна планомерно и последовательно продвигает на глобальном уровне водную повестку дня, связанную с решением водных проблем. Но перед тем, как начать разговор о наших глобальных водных инициативах, я хотел бы сперва дать оценку ситуации, которая была в мировом масштабе на тот период, то есть в 2000-х годах. Водный вопрос в связи с тем, что численность населения на глобальном уровне быстро увеличивалась. Если взять статистику, в 1960 году численность населения составляла всего 3 миллиарда. А за последние 40 лет до 2000 года численность населения увеличилась до 6 миллиардов. То есть человечеству понадобилось, чтобы достичь 3 миллиардов тысячу лет за последние 40 лет в связи с тем, что условия жизни улучшились, и в связи с этим рост темпа рождаемости увеличился. За 40 лет мы 100% на глобальном уровне численное население увеличилось до 6 миллиардов человек. Исходя из этого, потребность водных ресурсов максимальными темпами увеличивалась. И вы, как вы знаете, из-за того, что в 20 веке наблюдался бурный рост промышленности, такого никогда в истории не было. Бурный рост освоения сельскохозяйственных земель. И в связи с этим использование водных ресурсов резко увеличивалось. На сегодняшний день водные ресурсы являются наиболее используемыми ресурсами на планете. Если мы в целом возьмем все ресурсы, которые использует человечество, золото, уголь, нефть, все вместе взятые не сравнится с теми водными ресурсами, которые использует человечество за год. То есть вот берем и сравниваем. Все используемые ресурсы не сравнятся с тем объемом водных ресурсов, которые использует человечество. То есть на сегодня мы используем где-то 4000 кубокилометров воды в год. Это все население Земли, это примерные оценки, но это все подсчитано. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день экономически доступные водные ресурсы, их объем составляет около 13 кубокилометров в год. Это почти 3 раза превышает тот объем, который на сегодня человечество использует. Но водные ресурсы питьевого качества, они по земному шару распределены неравномерно. Например, в таких странах, как Бразилия, Канада, Россия, наблюдается избыток водных ресурсов. Если взять страны Африки и Азии, там наблюдается нехватка водных ресурсов. То есть некоторые страны имеют очень большие водные ресурсы, а некоторые страны не имеют. Также на мировом масштабе проблема водных ресурсов не только в том, что его не хватает для питья. Также есть проблема стихийных бедствий, связанных с водой. Вот, например, наша страна Таджикистан каждый год практически сталкивается с проблемами, связанными с наводнениями, сели. Наносится огромный ущерб, экономический ущерб, и людские потери бывают. Если взять на мировом масштабе, на сегодня каждый год стихийных бедствий наносится ущерб в размере около 60 миллиардов долларов США. Это огромные суммы. Также в европейской части, если планету взять, там существует проблема качества воды. Из-за того, что европейские страны очень развиты, и там очень развита промышленность, водные ресурсы, реки, озера загрязняются сбросами вот этих промышленных предприятий. И там существует проблема качество питьевой воды. В странах Африки существует проблема нехватки водных ресурсов. Там просто не хватает воды для промышленности, для сельского хозяйства, для обеспечения населения питьевой водой. Момент тоже наблюдается в Центральной Азии, в особенности в странах Низовья. Учитывая вот все эти проблемы на глобальном уровне, также необходимо отметить, что сегодня в мире существует больше 275 трансграничных бассейнов рек. То есть эти бассейны расположены на территориях нескольких стран. И есть проблема вододеления между этими странами, есть проблема сотрудничества между этими странами. Например, бассейны реки Нил. Есть проблема между Египтом и Эфиопией по вопросам вододеления, использования водных ресурсов. То есть в различных регионах мира есть проблемы, связанные с сотрудничеством между странами по использованию и охране водных ресурсов. Анализируя все вот эти проблемы, имеющиеся на глобальном уровне, правительство Республики Таджикистан, президент нашей страны начали инициировать водные инициативы на глобальном уровне. У нас был опыт анализа проблем в собственной стране. И мы планировали и выдвигали цели по решению этих проблем. И когда мы анализировали и проблемы в мировом масштабе, вот было принято решение, что вот эти цели соответствуют вот на мировом уровне. И вот, да. И наша страна, вот наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, его первой инициативой была инициатива об объявлении 2003 года Международным годом пресной воды, чтобы решить проблемы, связанные с обеспечением населения мира пресной, вот, качественной питьевой водой. На тот период более 1,2 миллиарда человек в планете не были обеспечены чистой и качественной питьевой водой. И вот эта инициатива также была направлена на решение вот этих проблем. Конечно, каждая инициатива имеет свои цели и задачи внутри себя. Не только что вот объявили какой-то год названием Международный год пресной воды, а эта инициатива под собой имеет определенные цели, механизмы реализации целей, механизмы финансирования вот этих целей. Также разрабатывались различные программы во всем мире, региональном и национальных масштабах. Далее у нас была инициатива объявления 2005-2015 годов Международным годом действий «Вода для жизни». Целью данной инициативы было вдвое уменьшить численность населения, которое не имеет доступ к чистой питьевой воде. То есть с 1,2 миллиарда человек уменьшить этот объем до 600 миллионов человек. И эти цели частично были выполнены. За этот период численность населения, которое не имеет доступ к качественной питьевой воде, сократилась до 750 миллионов человек. Можно сказать, хороший результат. Но, как вы знаете, в этот период, в 2008 году, случился мировой финансовый кризис, который тоже оказал свое негативное воздействие на реализацию целей десятилетия. А как мы знаем, решение всех вот этих вопросов и целей, которые поставлены перед десятилетием, требует финансовых ресурсов. Без материальной обеспеченности решение водных вопросов практически невозможно. Как можно построить без финансовых ресурсов, например, очистную станцию, систему водопровода? Это невозможно. И, конечно же, вот мировой кризис оказал свое негативное воздействие. Но в целом многие задачи за этот период были решены. И вот бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун, он дал очень хорошую оценку по итогам реализации данной десятилетия. Он говорил, что ни одно прежнее вот решение, прежние действия не сравнятся по результатам с вот этим десятилетием действий «Вода для жизни». Далее у нас была международная глобальная водная инициатива об объявлении 2013 года Международным годом водного сотрудничества. Как я уже говорил, в мировом масштабе существует более 275 бассейнов трансграничных рек, которые расположены на территории 145 стран. и между ними, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество, разработать устойчивые механизмы по сотрудничеству и в целом продвигать вопросы сотрудничества на мировом масштабе, была инициирована вот эта инициатива со стороны нашего президента. И она тоже дала свой, вот эта инициатива тоже дала свой вклад в решении водных вопросов, связанных с сотрудничеством на мировом масштабе. Были предложены, разработаны механизмы устойчивого сотрудничества между странами. Следующей инициативой нашей была объявление 2018-2028 годов международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Почему эта инициатива была продвинута, инициирована? Как я уже сказал, в мире уже на сегодняшний день все еще остаются необеспеченными качественной питьевой водой где-то 750 миллионов человек. Также еще остались вопросы нерешенными, связанными с экологической безопасностью водных объектов. Также есть вопросы, связанные с стихийными бедствиями, связанными с водными ресурсами. С учетом того, что изменение климата воздействует негативно на эти процессы, была инициирована новая водное десятилетие. Также необходимо отметить, что по некоторым данным ученых, к 2050 году численность населения планеты достигнет до 9 миллиардов человек. И, конечно же, чтобы обеспечить дополнительно еще 2 миллиарда человек, которые увеличатся, их численность на 2 миллиарда, требуется расширить сельскохозяйственные земли, да, или обеспечить эффективность орошений. Будет необходимость увеличения промышленности, чтобы обеспечить вот это население. То есть была необходимость на международном уровне инициирования новой инициативы, которая бы сплотила все мировое сообщество вокруг одной идеи, одной цели. Такую инициативу наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, первый раз объявил о необходимости инициирования нового международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2015 году в рамках 7-го Всемирного водного форума в Республике Корея. И тогда участники 7-го Всемирного водного форума приняли хорошо данную инициативу, можно сказать, поддержали данную инициативу. Затем были проведены соответствующие работы со стороны ответственных министерств и ведомств Республики Таджикистан по разработке концепции реализации вот этой нового водного десятилетия. Нужно было объяснить мировому сообществу о необходимости вот этого нового десятилетия, обосновать, то есть необходимость на дипломатическом уровне, на уровне конференции, на уровне семинаров. Эта работа была проведена 21 декабря 2016 года. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией объявила 2018-2028 года международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Соавторами данной резолюции выступили 177 государств-членов Организации Объединенных Наций. Да, что свидетельствует о том, что данная инициатива была принята всеми практически странами. И сейчас настал период уже реализации данного десятилетия. Правительство страны уделяет очень серьезное внимание данному вопросу, подходит к этому вопросу планомерно. И мы надеемся, что мы достигнем хороших результатов по реализации данного десятилетия.

Четвертая конференция в рамках Душанбинского водного процесса, способствуя укреплению водной дипломатии, формирует пространство для конструктивного диалога между государствами, международными организациями, донорами, частным сектором и гражданским обществом. Данный формат сотрудничества создает предпосылки для выдвижения совместных инициатив, разработки региональных международных проектов, а также привлечения инвестиций в водный сектор. Наряду с этим конференция содействует согласованию позиций стран на глобальных платформах и усиливает голос Таджикистана на международной арене при обсуждении решения водных вопросов. Нынешняя конференция рассматривается как важный этап подготовки конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и имеет особое политическое и практическое значение. С точки зрения внешней политики и с учетом активной роли Республики Таджикистан в продвижении глобальной водной повестки, наша страна посредством Душанбинской водной конференции прежде всего предоставит международному сообществу послание о необходимости укрепления международного сотрудничества для решения проблем, связанных с водными ресурсами, изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

Следует отметить, что в рамках конференции запланировано проведение пленарных заседаний, тематических сессий, специальных панельных дискуссий, форумов и параллельных мероприятий. Эти форматы позволят заинтересованным сторонам предоставить свой опыт, знания и практические решения в области водных ресурсов и климата, а также наладить новое сотрудничество и выдвинуть совместные инициативы. В частности, 6 тематических сессий охватят ключевые направления глобальной водной повестки, включая «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», «Вода как средство сотрудничества», «Вода в многосторонних процессах» и «Инвестиции в водные ресурсы». Следует отметить, что для обеспечения согласованности 4-й Душанбинской водной конференции с конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах 2-4 декабря 2026 года, вышеупомянутые тематические сессии соотнесены с темами интерактивных диалогов последнего. Одновременно для широкого вовлечения различных общественных групп предусмотрено проведение отдельных форумов, включая форумы частного сектора, молодежи, женщин и научного сообщества. Эти площадки направлены на расширение диалога, обмена знаниями и укрепление партнерства на местном, национальном и международном уровнях. Таким образом, конференция станет не только пространством для диалога, но и практической платформой для формирования партнерств, выдвижения новых инициатив и принятия конкретных обязательств в области устойчивого управления водными ресурсами на глобальном уровне.

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Это радио «Овози Тоджик». На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам – устойчивая энергия для всех и международное десятилетие устойчивая энергия на период до 2024 года». Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие и увеличивающие природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике. То есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП. Это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенное при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем в сценарии обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой, добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировой урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности, рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальной и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику. Стимулирование инноваций и укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест
коричневой экономики. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта. Однако в секторах, капитал которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение и разрешение в правом продаже, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие, рост и занятость, как коричневая. А в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневую, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные и экспертные работы, усилится научный контроль за соблюдением ужесточающих экологических стандартов. Для финансирования проектов зеленой экономики потребуется государственная помощь, налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также озеленение государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного глобального зеленого курса, направляющего в этот сектор капиталы, технологии, рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок для мелкомасштабных технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой, социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения и инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

Новости на канале ОВОЗе Тоджик. Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Глава МИД Таджикистана обратился с посланием к международному сообществу. Делегация Республики Таджикистан участвует в заседании группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Посол Таджикистана встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии. В Каире эксперты обсудили вклад Таджикистана в продвижение глобальной водной повестки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В преддверии 4-й международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая состоится с 25 по 28 мая в городе Душанбе, и в свете глобальных водных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на продвижение международной повестки в области водных ресурсов и устойчивого развития, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин обратился с посланием к международному сообществу. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в обращении была подчеркнута ключевая роль воды как основы жизни, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического процветания. Особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества на фоне растущих водных проблем, изменения климата и ускорения таяния ледников. Забота о воде – это забота о нашем общем будущем, отмечено в обращении. Министр иностранных дел вновь призвал правительство, международные организации, финансовые институты, научные круги, молодежь, частный сектор и другие заинтересованные стороны принять участие в водной конференции в Душанбе. Семнадцатое заседание группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции проходит с 18 по 22 мая в Вене, Австрия. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, делегацию Таджикистана на мероприятие возглавляет заместитель директора Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фируз Камолзода. В ходе заседания Фируз Камолзода представил участникам позицию Таджикистана по вопросам эффективной реализации положения Конвенции ООН против коррупции, укрепления прозрачности, предупреждения коррупционных факторов и развития международного сотрудничества в этой сфере. Встреча чрезвычайного полномоченного посла Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Акрама Карими, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по протокольным вопросам Абдулмаджидом Аль-Самари состоялась в Риаде. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. В Каире по инициативе посольства Республики Таджикистан в Египте в сотрудничестве с Центром политических и медийных исследований ХИВАР состоялся международный научно-практический семинар «Таджикистан и четвертая водная конференция». Как сообщили в посольстве Таджикистана в Египте, в семинаре приняло участие большое количество представителей египетских СМИ, экономических, водных, климатических и экологических учреждений Египта. Чрезвычайно полномоченный посол Таджикистана в Египте Парвиз Мирзозода обозначил основные цели 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы.
Душанбе в День молодежи 23 мая станет вновь частью масштабного международного полумарафона «Онрин» от Лиги Героев. Забег пройдет на 4 дистанции – 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам столицы вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми местами. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. В забеге, по предварительным данным, примут участие более 500 человек. Организаторами забега выступает Комитет по делам молодежи и спорта, Ассоциация бега и марафонов Таджикистана, а также мэрия Душанбе. Принять участие в полумарафоне сможет любой желающий. Организаторы отмечают, что забег пройдет как для первого официального старта, так и для тех, кто хочет установить личный рекорд. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адамон Гебрейсус заявил, что глубоко обеспокоен масштабами и скоростью вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом пишет газета «Гардиан». По его словам, с начала новой вспышки в Демократической Республике Конго было зарегистрировано по меньшей мере 500 предполагаемых случаев заболевания Эболы и 130 предполагаемых смертей. 30 случаев заболевания были подтверждены в северо-восточной провинции Конго и Тури, и 2 случая подтверждены в Кампале, Уганда. Эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций, включая усиление эпидемиологического надзора, отслеживания контактов и проведения лабораторных исследований, заявил Тедрос Аданом Гебрейсус. Напомним, вирус Бунди-Бугио, разновидность вируса Эбола, вызывающая нынешнюю вспышку заболевания, не имеет вакцин или методов лечения. Разрушительная серия сильных штормов на великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощными торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями. Об этом передает Казинформ. Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году. Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов в воскресенье, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 112 км в час в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

Уважаемые слушатели, ну и сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразма. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения –

Останки принцессы Саразмы были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша, Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположено в 15 километрах к западу от административного

достигнула центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Как мы сообщали ранее в своем послании парламенту страны, основатель мира национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что в 2021 году в Таджикистане будет организовано празднование старинного городища Саразма. Азудах Шабану, царица, жена Шапура I Великого, второго Шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами, даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицей. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом.

0: Короткая история о принцессе Саразма. Ну, а далее мы уйдем в более древние века, в каменный век. А о нем нам расскажет сотрудник Института истории Академии наук Республики Таджикистан.
1: Я Худжигельдиев Туран, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Основное направление моей деятельности – это археология каменного века, изучением древних и древнейших страниц истории нашей республики. Благодаря исследованиям в советские годы создана большая база научного материала по изучению каменного века, начиная исследованиями академика Кладникова и затем его учеником Вадимом Александровичем Рановым. Были изучены десятки древнейших памятников на территории Таджикистана. Они представлены всеми периодами каменного века, начиная от Нижнего палеолита и самые древние стоянки на территории Таджикистана. Одна из древнейших на территории бывшего Советского Союза – это стоянка Кульдара, которая датируется примерно около миллиона лет тому назад. Огромная заслуга в изучении каменного века принадлежит моему учителю, члену-корреспонденту Академии наук Вадиму Александровичу Ранову, который на протяжении почти 50 лет занимался изучением каменного века Таджикистана. Надо сказать, что он оставил огромное наследие как в письменном варианте, так и в коллекционном. Что такое каменный век? Каменный век – это нет ни изделий из металла, ни из бронзы, ни из других металлических предметов. Это природные материалы, использование древними людьми природного материала – это камень, разломанные кости животных, имеющие острые края, и ветви деревьев. Практически больше другого материала, как говорится, человек в древнейшие периоды не был знаком с ними. Конечно, разуму человека использовать расколотый материал, каменный материал, который имеет острые края, конечно, он был использовал от увиденного в природе, что расколотые камни имеют острые края, которые могут резать, например, туши животных или выполнять какие-то другие функции. И со временем человек изучал технологию расщепления камня, изготовления из него всяких орудий труда, которые со временем, ранних периодов, более поздним, они совершенствовались, увеличивались типы орудий, которые применялись дифференцированно для каждой какой-то операции, для обработки кожи, обработки кости или других операций.

Здесь нужно отметить, что каменный век подразделяется на три периода: на палеолит, мезолит и неолит. Неолит – это поздний каменный век, 5-6 веков назад.

0: техникой.
1: Интересно, вот при раскопках вы как археолог участвовали в этих экспедициях?
0: Конечно, экспедиции это в последнее время не так много, но раньше были частые поездки в экспедиции, где производились раскопки стоянок каменного века. У нас материальная культура представлена только инитарем из камня и редко из костей. Поэтому, как сказать, визуально это не специалисту, исследователю каменного века, и определить, и визуально оценить ее морфологические признаки или какую-то ценность, практически это неинтересно для специалистов других, для исследователей других более поздних периодов. Поэтому специалисты каменного века, они уже в своем кругу разделяются по изучению каждого периода каменного века. Это, например,
1: это на большой глубине. Как вот определяется, что вот именно мы, вот здесь надо производить раскопки? Как это происходит вообще?
0: Ну, определение местоположения бывает разное. Есть разведочные работы, когда идете пешком по территории, обычно на террасовидных уступах по берегам рек или небольших ручьев, и на поверхности земли, если вы, может быть, разрушенные стоянки в результате деятельности человека, современной деятельности человека, это разрушенные стоянки каменного века, и на поверхности земли очень много артефактов из камня. Можем заключить, к какому периоду каменного века это относится. Нет, этому камню примерно худжи, этому камню 40 тысяч лет.
1: Вот я бы мимо прошла бы,
0: да,
1: ничего не обратила.
0: Вот это я об этом и говорю, что не специалисту каменного века, это буквально вот то, что лежит на дорогах, на обочинах дорогах, а техники, движение техники расщепленной, это, конечно, трудно. Поэтому, когда на поверхности земли находимся, они могут быть разным количеством, единичных до сотен тысяч. И на этом месте либо закладываются раскопки, если там не определяется культурный слой, то это считается у нас стоянка с разрушенным культурным слоем. Ну и в зависимости от их количества определяется тип стоянки. Одной стоянки Худжи, это примерно 40 километров от Душанбе. Люди жили недалеко от ручья, и там очень мощный культурный слой, и около 7 тысяч артефактов найдено, раскапывалось в 70-е годы Рановым, и мне посчастливилось вместе с ним раскапывать его в 97-м году. Как определять 40 тысяч лет? В результате раскопок отбирали образцы угля, и по радиоуглеродному анализу которого определяется датировка. Целая серия 7 или 8 образцов, и примерно от 37 до 42 тысяч лет дал этот радиоуглеродный анализ этого угля. Поэтому и, как сказать, это является основой для абсолютной датировки материала. Если брать самые древние стоянки, вот я как сказал, самая древняя кульдора, она самая древняя единичная.
1: Это где кульдора?
0: Это в Хавалинском районе на юге Таджикистана, в Хатлонской области. Это относится к каратауской культуре, это галечная культура, которая у нас датируется примерно от 950 до 200 тысяч лет. Вот в этом периоде у нас вот самый древний кульдор – одна стоянка. Затем примерно средний этап этой культуры – примерно около 6-7 стоянок. Более поздний этап – это тоже около 6-7 стоянок. Но самый массовый у нас – это количество стоянок. Это у нас в неолите, это уже поздний каменный век, который, как я сказал, было примерно от 6 до 4 тысяч лет тому назад, и количество этих стоянок превышает около 400. Если мы говорим о лесовом палеолите, то 1 миллион лет назад мы видим, что от стоянки до современной земной поверхности примерно накопилось 150 метров леса. То есть, если стоянка кульдора миллион лет тому назад над уровнем реки Оби-Мазар была примерно около 7-8 метров, что через миллион лет накопилась масса 150 метров. То есть постепенно мощность лесовых отложений по берегам рек постепенно увеличивалась и увеличивалась. За счет чего? За счет полеватого материала, который приносит нам ветры западного направления. Это та, современная так называемая афганцы. И она зашла, и у нас, как вы сами знаете, после афганцев 2-3 дня серая такая мгла стоит. Угу. И вот это вся пыль, это там миллионы тонн. И вот постепенно она за 2-3 дня она оседает, и это оседание примерно получается за 100 тысяч лет, примерно 10 метров. И вот эта вот масса, которую я говорю вам, на Кульдаре, вот эта вот масса постепенно приводит к изменению климата. И параллельно с отложением неполеватого материала, если при климатическом оптимуме, то они постепенно тоже погребали и тот культурный слой, который мы носим к каменному веку. Поэтому они были в погребенном состоянии, то есть о том слое, о котором мы говорили. И вот этот вот большой плюс наших памятников в лесовом палеолите, так называемый, в том, что они сохранили культурные слои разных периодов каменного века. Вот.
1: Каким человек, что он умел, как он жил, была ли семья, о чем он думал?
0: Если говорить о лесовых стоянках, то стоянки лесовых, они открытых пространств. Это нижний палеолит. Если говорить о памятниках среднего палеолита, то у нас стоянки Озикичик, например, они уже отражают и жизнь в пещере. То есть они уже находят такие естественные укрытия, как пещеры, гроты или навесы. Позже в неолите у нас таких строительных конструкций каких-то у нас обнаружено не было. У нас в предельных территориях уже небольшие маленькие комнаты глинобитные уже появляются примерно 7 тысяч лет до нашей, то есть примерно 9 тысяч лет тому назад, как, например, в Туркмении, уже появляются небольшие маленькие домики, уже появляются жилища.
1: Долго тогда жил человек?
0: Если говорить о Озикичик, это примерно 35-40 тысяч лет, и толщину культурного слоя, то если, например, говорить о Ханако, там примерно около 6-7 метров, и с учетом скорости накопления полеватого материала, то есть там примерно получается, что нижнее залегание и верхнее, между ними расстояние, учетом скорости накопления, получается примерно от 5 до 15 тысяч лет. Нельзя сказать, что жили постоянно. То есть есть перерывы между горизонтами залегания камней. Какие-то периоды времени местонахождения этих людей, те региональные изменения климата, они, конечно, тоже влияли.

0: Чем питался древний человек? Какие животные обитали на территории нашего Таджикистана? О флоре и фауне далее наш рассказ.
1: Если говорить о стоянке Худжи, были найдены кости бухарского оленя, джейрана, волка. Если говорить о более ранних нижнепалеолитических, то там даже были и кости слона были тоже найдены. Фауну нам, фаунистические определения нам делают палеозоологи, палеонтологи, которые на основании костного материала, который мы предоставляем из нашего археологического материала, то есть они определяют нам виды животных.
0: Почему именно каменный век? Чем вас заинтересовало?
1: Заинтересовывает, как есть хороший учитель, и он доходчиво и с вдохновением рассказывает вам о своей работе в состоянии каменного века. Поэтому мне повезло со своим учителем, это Владимиром Александровичем Мурановым, благодаря которому, энтузиазму которого, появилось мое желание заниматься этим каменным веком.
0: Что бы вы вот могли такого еще вот удивительного рассказать вот нашим слушателям? Вас поразило вот как историка, как археолога? Что-то уникальное?
1: В каменном веке поражает то, что люди, не владевшими знаниями, изучали технику расщепления камня. То есть они смотрели на нуклеус, и они из этого нуклеуса по форме нуклеуса и по расположению негативов на этом нуклеусе, они искали пути расщепления таких форм, отщепок или пластин, из которых они могли изготавливать те орудия, которые им нужны были в хозяйстве. Вот это вот самое... То
0: Но есть он это... достаточно прочный или он сейчас прочный? Тогда он как?
1: Нет, это очень прочный материал.
0: А как они?
1: Но несмотря на это, они все равно подвергались... Рабочие края при работе все равно подвергались к истощению от работы. Для расщепления камня использовался жесткий отбойник, это называемый. Берете другую гайку, другим камнем начинаете бить по другому камню и начинается отщепляться. Вот эта вот техника расщепления постепенно, конечно, тоже развивалась и у человека. Надо отметить, что если мы имели 50-е годы для произведения расчетов, использовали обычные примитивные счеты, и до компьютеров примерно прошло 50 лет, то использование техники жесткого отбойника до совершенствованной техники отжима у нас проходит примерно 1 миллион лет.

0: Изучение каменного века Таджикистана позволило построить всю картину изменения технологии расщепления камня от первых следов проявления этого намерения до конца каменного века. То есть всю эту картину изменения в орудийном наборе, техники расщепления, технологии расщепления, всю эту картину памяти каменного века на территории Таджикистана показывает свою хорошую последовательность. Вот эта уникальность нашего региона еще в том, что, как я сказал, это памятники лесового палеолита. Они имеются только в наш регион. Ситуация нашего региона позволила сохранить эти культуры содержащие слои.
1: Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о Таджикистане каменного века, о зарождении нашей древней культуры. Это было время начала всех начал. Притрагиваясь к этим фолиантам, я была причастна к истории моей страны. Представляете себе, что это такое? Держать в руках камень, которому доказано миллион лет. Незабываемое ощущение. Нужно все-таки знать свою историю. А как известно, не зная своей истории, нельзя идти и в будущее.

Ну и еще немного о литературе. Для меня не было сюрпризом, что мой рассказ «Отец и его дети» был включен в антологию маленьких рассказов писателей из 53 стран мира, который был издан недавно в Германии. Об этом заявил таджикский писатель Абдугафор Абдуджаборов. По его словам, ранее немецкие издатели обратились к нему с просьбой направить им несколько его рассказов небольших размеров. Я отправил им 12 маленьких своих рассказов, переведенных на русский и английский языки. Их выбор остановился на «Отец и его дети», рассказывает писатель. До издания книги еще в конце прошлого года немецкие издатели отправили ему гонорар за рассказ в размере 200 евро. По инициативе немецких литераторов и издателей Алиды Бремер и Майка Крюгера в Германии под названием «Удачные эффекты» в книжном и электронном виде на немецком языке вышла антология маленьких рассказов писателей из 53 стран мира. Предисловие книги написано президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером. По информации издателя, они намерены издать антологии и на ряде других европейских языках. В книгу также вошли маленькие рассказы писателей из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Армении, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Украины и ряда стран Европы и Азии.

Уважаемые слушатели, ну а теперь мы вам предлагаем послушать этот рассказ «Отец и его дети». Вечером старик собрал вокруг дастархана двух взрослых сыновей и 19-летнюю дочь. Он сидел молча, думая о чем-то. Тяжело вздохнул. Усилием воли старик старался найти нужные слова для начала разговора. «Я вынужден вам сообщить, что ваша мать больна, и осталось жить считанные дни», — так утверждают врачи. Гробовая тишина. Никто не промолвил ни слова. «Какая наша мать?» — наконец решилась спросить у отца дочь. «Мать, которая выносила каждого из вас более 9 месяцев. Мы росли без матери». Старик не нашелся, что сказать. Почти 20 лет мать ни разу не вспомнила о детях, не навестила их, хотя жила с ними в одном городе. Бросила их совсем маленькими. Не интересовалась их здоровьем, их жизнью. Была занята своей жизнью, хотя Бог не дал ей больше детей. На следующий день мужчина пошел к отцу больной женщины и молча протянул ему деньги. Это на лекарства. Спустя 2 недели женщина в муках покинула этот мир. Была одинока. Одна и умерла. Старик вновь позвал своих детей. Долго молчал. Его всего трясло. «Ваша мама умерла», — наконец выговорил он. «Завтра похороны». В комнате воцарилось жуткое тяжелое молчание. На этот раз дети не промолвили ни слова. В глазах холодное безразличие. На следующий день дети старика стояли в кругу родственников усопшей женщины. Даже в эту горькую минуту в их сердцах не появилось никаких добрых чувств. Любовь к матери в их душах умерла очень рано, и эта женщина была для них чужой. Они не смогли бы себя заставить не только разрыдаться, но даже проронить и слезинку. Вечером сыновья спросили у отца: «Почему вы заставили нас нести ее гроб?» «Не знаю», — молвил он, глядя прямо в глаза своим сыновьям. «Возможно, для того, чтобы вы не держали на нее зла и отпустили все обиды, не зачерствели душой, пока молодые». Уважаемые слушатели, этот рассказ нашего таджикского писателя Абдугафура Абдуджаборова был внесен в антологию маленьких рассказов писателей из 50 стран мира, который был издан в Германии.

Уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио «Вози Тоджик» выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Овози Тоджик.